0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: ازی پیوز رادیو با حرف اولی الفبا.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Хосила зикри худой аст, камоли хамакас. Он чи би зикри худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти моливии шумо.
4: Слушай, чувствуй. Танцуй.
5: Радио.

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Напомню, что эта неделя была посвящена письмам и вопросам, которые поступают мне напрямую в Инстаграм или на индивидуальных встречах. Я выбрала 5 наиболее интересных, которые помогут как женщинам, так и мужчинам задуматься о своей семейной жизни. Напоследок я зачитаю последнее, то есть 5-е письмо. Оно непростое. Итак, зачитываю. Здравствуйте, Нигина. Не знаю, с чего начать. Мне очень сложно об этом говорить. Я не знаю, как жить дальше. Моя мать заболела тяжелой, можно сказать, смертельной болезнью. Я знаю, что причиной этой болезни послужил постоянный стресс, в котором жила моя мама. Всю жизнь она страдала, молчала и терпела измены моего отца. Я тоже об этом знала. И сейчас знаю, что даже сейчас он продолжает общаться с разными женщинами. Тяжело от того, что я теряю сразу двоих моих родных людей, которых я очень люблю. После того, как мама покинет этот мир, я не смогу смотреть в глаза своему отцу. Меня это очень мучает. Поможет ли мне психолог? Спасибо вам за смелость. И то, что вы сейчас говорите, уже очень много значит. Ваша боль понятна. Когда тяжело болеет мама, горе и бессилие накладываются на старые переживания, как молчание, терпение, обман. И вдруг все это становится особенно острым. Давайте по порядку. Во-первых, обвинять отца не означает, что вы плохая дочь и что вы перестали любить маму и с вами что-то не так. Это значит, что внутри накопилось много разного – любовь и злость одновременно. Так бывает. Вам не нужно решать что-то прямо сейчас. Сейчас самое важное – это выдержать состояние, в котором вы оказались. Второе, вам страшно думать о будущем. Это тоже нормально. Фраза «Как я буду жить после того, как мама покинет этот мир» очень закономерна. В момент кризиса мозг цепляется за самый болезненный сценарий. Это не пророчество, это горе, которое пока не случилось, но уже вас тревожит. И здесь помогает мысль «Я не обязана решить все сразу. У меня есть только следующий шаг – пережить этот период». Вы спрашиваете, как потом общаться с отцом. Вполне нормально заранее внутри проговорить себе, что я могу сделать сейчас, что мне будет невыносимо, как я хочу, чтобы со мной разговаривали и готова ли я на контакт или мне пока нужна дистанция. Иногда помогает простой план – общаться ровно настолько, насколько необходимо по вопросам семьи, но без закрывания глаз на то, что происходило и происходит. И четвертое. Боюсь признаться себе в чувствах, то, что вы говорите, это про защиту. Вы боитесь признаться себе в чувствах, потому что внутри есть риск. Если я назову это, мне станет еще больнее. Психика так защищается, не дает трогать слишком острое. Хорошая новость в том, что психологи как раз помогают делать это бережно, не заставляя разоблачать себя, не требуя моментальных решений, помогают разобраться, где ваши чувства, а где ваше молчание по привычке. Помогут ли психологи? Да. И особенно в вашем случае, потому что у вас сейчас сразу несколько задач – прожить болезнь и приближающееся горе. Распутать отношения «люблю, но обвиняю или не доверяю», снять вину себя, научиться выстраивать контакт и границы так, чтобы вы не разрушались. А сейчас, дорогая слушательница, разрешите себе одну фразу прямо сейчас – и скажите, я имею право испытывать противоречивые чувства. Я не обязана сразу все понять и решить. Я могу заботиться о себе даже в такое трудное время. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время. Берегите себя и своих близких.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5.
4: 3.5 миллиард дархости ҷустуҷӯ дар як рӯз аз ҷониби Google коркард мешавад. Барои муқоиса, шумораи умумии корбарони интернет дар аввали соли 2025 556 миллиард кас буд. 263 миллиард тан ҳанӯз ҳам офлайн данд. ва боз як далели ҷолиб google.com, youtube.com ва facebook.com ҳанузам дар радабандии сомонаҳои сертаваҷҷӯҳ ва бештар мавриди истифода қарор дошта дар мақомҳои ифтихорӣ қарор доранд.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Специальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه. Радио Азия Плюс.
4: خوشش اسمه کردی

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте «Осон24 Delivery» в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
1: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
2: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яны?
2: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Привет из Худжанда. Файл отправила.
4: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
5: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
4: Готово. Отлично сработали.
6: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
7: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg.
3: Или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор сумони Бурткун. رو از ارچهی نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقم تلفنی داره رکلامه 41-41.

0: Топ-хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облагиха зор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс ну хатиджей бакайгир.
5: Ваё онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
6: Ба рақами 94-888-828 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс ну хатиджей.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.
7: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Радіо Азія Плюс. Баруй Шунідан. Азія Плюс. Відео – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Напомню, что эта неделя была посвящена письмам и вопросам, которые поступают мне напрямую в Инстаграм или на индивидуальных встречах. Я выбрала 5 наиболее интересных, которые помогут как женщинам, так и мужчинам задуматься о своей семейной жизни. Напоследок я зачитаю последнее, то есть 5-е письмо. Оно непростое. Итак, зачитываю. Здравствуйте, Нигина. Не знаю, с чего начать. Мне очень сложно об этом говорить. Я не знаю, как жить дальше. Моя мать заболела тяжелой, можно сказать, смертельной болезнью. Я знаю, что причиной этой болезни послужил постоянный стресс, в котором жила моя мама. Всю жизнь она страдала, молчала и терпела измены моего отца. Я тоже об этом знала. И сейчас знаю, что даже сейчас он продолжает общаться с разными женщинами. Тяжело от того, что я теряю сразу двоих моих родных людей, которых я очень люблю. После того, как мама покинет этот мир, я не смогу смотреть в глаза своему отцу. Меня это очень мучает. Поможет ли мне психолог? Спасибо вам за смелость, и то, что вы сейчас говорите, уже очень много значит. Ваша боль понятна. Когда тяжело болеет мама, горе и бессилие накладываются на старые переживания, как молчание, терпение, обман, и вдруг все это становится особенно острым. Давайте по порядку. Во-первых, обвинять отца не означает, что вы плохая дочь, и что вы перестали любить маму, и с вами что-то не так. Это значит, что внутри накопилось много разного – любовь и злость одновременно. Так бывает. Вам не нужно решать что-то прямо сейчас. Сейчас самое важное – это выдержать состояние, в котором вы оказались. Второе – вам страшно думать о будущем. Это тоже нормально. Фраза «Как я буду жить после того, как мама покинет этот мир» очень закономерна. В момент кризиса мозг цепляется за самый болезненный сценарий. Это не пророчество. Это горе, которое пока не случилось, но уже вас тревожит. И здесь помогает мысль «Я не обязана решить все сразу. У меня есть только следующий шаг – пережить этот период». Вы спрашиваете, как потом общаться с отцом? Вполне нормально заранее внутри проговорить себе, что я могу сделать сейчас, что мне будет невыносимо, как я хочу, чтобы со мной разговаривали и готова ли я на контакт или мне пока нужна дистанция. Иногда помогает простой план – общаться ровно настолько, насколько необходимо по вопросам семьи, но без закрывания глаз на то, что происходило и происходит. И четвертое. Боюсь признаться себе в чувствах, то, что вы говорите, это про защиту. Вы боитесь признаться себе в чувствах, потому что внутри есть риск. Если я назову это, мне станет еще больнее. Психика так защищается, не дает трогать слишком острое. Хорошая новость в том, что психологи как раз помогают делать это бережно, не заставляя разоблачать себя, не требуя моментальных решений, помогают разобраться, где ваши чувства, а где ваше молчание по привычке. Помогут ли психологи? Да. И особенно в вашем случае, потому что у вас сейчас сразу несколько задач – прожить болезнь и приближающееся горе. Распутать отношения «люблю, но обвиняю» или «не доверяю», снять вину себя, научиться выстраивать контакт и границы так, чтобы вы не разрушались. А сейчас, дорогая слушательница, разрешите себе одну фразу прямо сейчас – и скажите, я имею право испытывать противоречивые чувства. Я не обязана сразу все понять и решить. Я могу заботиться о себе даже в такое трудное время. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время. Берегите себя и своих близких.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дақиқ.
3: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
4: 602 километр дар як соат суръати ниҳоӣ аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як соат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, пост терминалҳо ва QR рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: громче. Радио Азия Плюс.
1: Мосен Эбраимзаде.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефонии дорая реклама.
4: Чилуяк, Чилуяк. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че хупки могу, Ромат? Гул, оф, то, апш, боз аллергия.
5: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою бі зуд ва бі хав аз аллергія.
4: Зуд? Яны?
5: Хамагі дар давомі сі дахіка тасір мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нішонагуй он озуді. Аллервик хоболут намекунат ва багаю тіфа олона халал намерасонат.
4: Ба кудакон ха мумкін аст?
5: Ба кудакон яз дусола боло ва тамум бі ойла бі хав аст.
4: Ман бі ту чкор мекардана?
5: Аллервик, хаю тібі аллергія. Аз дурухонагу пурсон шавет.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Мегачипс харида, яке се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
2: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей ба кайгир.
1: Ва ё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист.
2: Ба рақами 94-888-88 фирист.
1: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Хабар, тахлил, фарухат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Рахами, телефон и дорая реклама.
4: Чилюяк, чилюяк. Бупин, бишунал фапиракс.
3: Азия Плюс. Мамбай и телоот ла фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: من به تو چیکار میکردم ها؟
1: Allergic. Hayati bi allergiya. Az doruxonaho pursan shavi.
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра.
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
6: Анатис.
7: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дорогие болои хаспият.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухтати джей бакайт гир. Ваю онро, тарихи смс, бо навиштани ному на саби худ, ва шахри зист, бараками, навадусе, 959, чорто сифр фирист. Иқдом, харузи джумуа, дар радио имо, сати 19-си баргузор мегардад. Муфасал, дар сомони Нитро нухтати джей, як зарвча, як имконят. Онро, аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برامیسول.
5: رقم تلفنی اداره رکلام
6: 41 41.
7: موزیکا با температурой +30. Азия плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным словом на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Бангуми тулуи офтоп, вахты кирузи нау сарнишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поён хо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Зеленый климатический фонд выделит Таджикистану 190 миллионов долларов. На некоторых заправках Душанбе солярку стали продавать с ограничениями. Таджикистан и Южная Корея продолжили обсуждение проекта метро в Душанбе. В Таджикистане создадут центр гуманитарного реагирования УДКБ. Отечественные боксеры отправились на чемпионат Азии в Индонезию. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом Аскуджан, файл рофиристода.
2: Салом аз Душанбе, Кабул, Дарьяк Соняк Шудашу.
3: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
2: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақт интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги ҳазор сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухатиҷей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-800-88-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухатиҷей.
7: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомони. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 250 солагӣ истиқлоли худро таҷлил мекунад. Тӯли солҳои мустақилият, шарикӣ ва ҳамкории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Тоҷикистон устувортар гашта ва аз он натиҷаҳои беҳтар ба бор меоянд. Паёми овозиро аз сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон якҷо мешунавем.
9: Салом шунавандагони азиз. من از سفارت امریکا در تاجیکستان. امسال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده امریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما به سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم با ما خطر رسان میکند که تجربه امریکایی یعنی تلاش ما برای دستیابی به اتحاد کمیلتر یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده امریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم امریکا و تاجیکستان پیش از پیش تقویت یابد.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардафшондан аст тер доманон. Бедил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: غیبت خارم
1: Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Бубин. Бишунав ва бирахс.
0: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 самани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком.
10: Неважно где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
13: Рахами телефон Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
14: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Привет из Худжанда. Файл отправила.
2: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
3: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
2: Готово. Отлично сработали.
4: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок. Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Нидо – это голос, иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Напомню, что эта неделя была посвящена письмам и вопросам, которые поступают мне напрямую в Инстаграм или на индивидуальных встречах. Я выбрала 5 наиболее интересных, которые помогут как женщинам, так и мужчинам задуматься о своей семейной жизни. Напоследок я зачитаю последнее, то есть 5-е письмо. Оно непростое. Итак, зачитываю. Здравствуйте, Нигина. Не знаю, с чего начать. Мне очень сложно об этом говорить. Я не знаю, как жить дальше. Моя мать заболела тяжелой, можно сказать, смертельной болезнью. Я знаю, что причиной этой болезни послужил постоянный стресс, в котором жила моя мама. Всю жизнь она страдала, молчала и терпела измены моего отца. Я тоже об этом знала. И сейчас знаю, что даже сейчас он продолжает общаться с разными женщинами. Тяжело от того, что я теряю сразу двоих моих родных людей, которых я очень люблю. После того, как мама покинет этот мир, я не смогу смотреть в глаза своему отцу. Меня это очень мучает. Поможет ли мне психолог? Спасибо вам за смелость, и то, что вы сейчас говорите, уже очень много значит. Ваша боль понятна. Когда тяжело болеет мама, горе и бессилие накладываются на старые переживания, как молчание, терпение, обман, и вдруг все это становится особенно острым. Давайте по порядку. Во-первых, обвинять отца не означает, что вы плохая дочь, и что вы перестали любить маму, и с вами что-то не так. Это значит, что внутри накопилось много разного – любовь и злость одновременно. Так бывает. Вам не нужно решать что-то прямо сейчас. Сейчас самое важное – это выдержать состояние, в котором вы оказались. Второе – вам страшно думать о будущем. Это тоже нормально. Фраза «Как я буду жить после того, как мама покинет этот мир» очень закономерна. В момент кризиса мозг цепляется за самый болезненный сценарий. Это не пророчество. Это горе, которое пока не случилось, но уже вас тревожит. И здесь помогает мысль «Я не обязана решить все сразу. У меня есть только следующий шаг – пережить этот период». Вы спрашиваете, как потом общаться с отцом? Вполне нормально заранее внутри проговорить себе, что я могу сделать сейчас, что мне будет невыносимо, как я хочу, чтобы со мной разговаривали и готова ли я на контакт или мне пока нужна дистанция. Иногда помогает простой план – общаться ровно настолько, насколько необходимо по вопросам семьи, но без закрывания глаз на то, что происходило и происходит. И четвертое. Боюсь признаться себе в чувствах, то, что вы говорите, это про защиту. Вы боитесь признаться себе в чувствах, потому что внутри есть риск. Если я назову это, мне станет еще больнее. Психика так защищается, не дает трогать слишком острое. Хорошая новость в том, что психологи как раз помогают делать это бережно, не заставляя разоблачать себя, не требуя моментальных решений, помогают разобраться, где ваши чувства, а где ваше молчание по привычке. Помогут ли психологи? Да. И особенно в вашем случае, потому что у вас сейчас сразу несколько задач – прожить болезнь и приближающееся горе. Распутать отношения «люблю, но обвиняю» или «не доверяю», снять вину себя, научиться выстраивать контакт и границы так, чтобы вы не разрушались. А сейчас, дорогая слушательница, разрешите себе одну фразу прямо сейчас – и скажите, я имею право испытывать противоречивые чувства. Я не обязана сразу все понять и решить. Я могу заботиться о себе даже в такое трудное время. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время. Берегите себя и своих близких.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Arias, Arian, Bahari. Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
0: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
3: О, зарплата пришла.
4: Ну что, теперь по магазинам?
3: Нет, сначала переведу часть на депозит.
4: А если с банком что-нибудь случится? Не страшно?
3: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч саманей.
4: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
3: Хранить деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс, Азия Плюс. Гарм хостани, чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Хабар, Тахиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруй хамиша шунидан.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Бубин, Бишунав ва Бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Напомню, что эта неделя была посвящена письмам и вопросам, которые поступают мне напрямую в Инстаграм или на индивидуальных встречах. Я выбрала 5 наиболее интересных, которые помогут как женщинам, так и мужчинам задуматься о своей семейной жизни. Напоследок я зачитаю последнее, то есть 5-е письмо. Оно непростое. Итак, зачитываю. Здравствуйте, Нигина. Не знаю, с чего начать. Мне очень сложно об этом говорить. Я не знаю, как жить дальше. Моя мать заболела тяжелой, можно сказать, смертельной болезнью. Я знаю, что причиной этой болезни послужил постоянный стресс, в котором жила моя мама. Всю жизнь она страдала, молчала и терпела измены моего отца. Я тоже об этом знала. И сейчас знаю, что даже сейчас он продолжает общаться с разными женщинами. Тяжело от того, что я теряю сразу двоих моих родных людей, которых я очень люблю. После того, как мама покинет этот мир, я не смогу смотреть в глаза своему отцу. Меня это очень мучает. Поможет ли мне психолог? Спасибо вам за смелость, и то, что вы сейчас говорите, уже очень много значит. Ваша боль понятна. Когда тяжело болеет мама, горе и бессилие накладываются на старые переживания, как молчание, терпение, обман, и вдруг все это становится особенно острым. Давайте по порядку. Во-первых, обвинять отца не означает, что вы плохая дочь, и что вы перестали любить маму, и с вами что-то не так. Это значит, что внутри накопилось много разного – любовь и злость одновременно. Так бывает. Вам не нужно решать что-то прямо сейчас. Сейчас самое важное – это выдержать состояние, в котором вы оказались. Второе – вам страшно думать о будущем. Это тоже нормально. Фраза «Как я буду жить после того, как мама покинет этот мир» очень закономерна. В момент кризиса мозг цепляется за самый болезненный сценарий. Это не пророчество. Это горе, которое пока не случилось, но уже вас тревожит. И здесь помогает мысль «Я не обязана решить все сразу. У меня есть только следующий шаг – пережить этот период». Вы спрашиваете, как потом общаться с отцом? Вполне нормально заранее внутри проговорить себе, что я могу сделать сейчас, что мне будет невыносимо, как я хочу, чтобы со мной разговаривали и готова ли я на контакт или мне пока нужна дистанция. Иногда помогает простой план – общаться ровно настолько, насколько необходимо по вопросам семьи, но без закрывания глаз на то, что происходило и происходит. И четвертое. Боюсь признаться себе в чувствах, то, что вы говорите, это про защиту. Вы боитесь признаться себе в чувствах, потому что внутри есть риск. Если я назову это, мне станет еще больнее. Психика так защищается, не дает трогать слишком острое. Хорошая новость в том, что психологи как раз помогают делать это бережно, не заставляя разоблачать себя, не требуя моментальных решений, помогают разобраться, где ваши чувства, а где ваше молчание по привычке. Помогут ли психологи? Да. И особенно в вашем случае, потому что у вас сейчас сразу несколько задач – прожить болезнь и приближающееся горе. Распутать отношения «люблю, но обвиняю» или «не доверяю», снять вину себя, научиться выстраивать контакт и границы так, чтобы вы не разрушались. А сейчас, дорогая слушательница, разрешите себе одну фразу прямо сейчас – и скажите, я имею право испытывать противоречивые чувства. Я не обязана сразу все понять и решить. Я могу заботиться о себе даже в такое трудное время. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время. Берегите себя и своих близких.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дақиқ.
3: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Таҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 445.
4: 445 метр дар ӯзеи тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 2,2 тонна панир ва 50,000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
5: Эҳсоси аз ҳама говоро, акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Ночи на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио
0: Азия Плюс.

0: майно.
1: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

اما لذت طبیعت را احساس کن. رادیو از یک پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое, летнее.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلوس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия+.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: دیلی گرومچه. رادیو Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردف شاندن از تر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Так звучит радио «Азия плюс».